0: Tequila 102.5.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».